0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В Бийске находится исток реки Оби.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: новое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Один из старейших зоопарков России, основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». «Туман».

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Максима Леонидова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: в Москве в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Гражданская инфраструктура повреждена в результате атаки БПЛА в Энгельсе. Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, предварительно пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Глава региона подчеркнул, что угроза атаки сохраняется. Локально работают системы оповещения. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев. В своем канале в Максе он уточнил, что движение перекрыто в целях обеспечения безопасности. Губернатор призвал водителей воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей. В Джанкое на севере Крыма ввели ограничения на использование мобильной связи. По данным Республиканского министерства внутренней политики, информации и связи, работа сотовых сетей в городе будет обеспечиваться по специальному графику. Мобильная связь и интернет будут доступны абонентам с 8 утра до полудня и с 2 часов до 6 вечера. Причины такого решения власти не называют. Общая инфляция в России за минувшую неделю замедлилась. Она не превысила 0,2% против 0,3% недели ранее. Как сообщает Росстат, потребительские цены на бензин за неделю увеличились на 2%, дизельное топливо подорожало на 3%. Также отмечен рост цен на мясо кур, сахарный песок и гречку. При этом снижение общих темпов инфляции было обеспечено в том числе понижением цен на куриные яйца, огурцы и помидоры. Владельцев магазинов в России предложили штрафовать за демонстрацию голых манекенов. Инициатива принадлежит общественному деятелю и политтехнологу Вадиму Попову. По его словам, демонстрация анатомически точных, но не одетых фигур способна вызвать у детей и подростков вопросы, которые поставят родителей в тупик. Эксперт заявил, что штраф за демонстрацию неодетых манекенов должен быть символическим в размере 50 тысяч рублей, чтобы мера была профилактической, а не разорительные для малого бизнеса. Сборная Аргентины обыграла Англию и вышла в финал чемпионата мира по футболу. Матч прошел в американской Атланте и завершился со счетом 2-1. В финальном матче 19 июля аргентинцы сыграют с испанцами, которые одержали победу над Францией. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российский футбольный союз назвал 33 лучших футболистов по итогам прошлого сезона. Из них 18 россияне, еще 15 легионеры. Напомню, новый сезон российской премьер-лиги стартует в пятницу 24 июля матчем ЦСКА «Балтика». А чуть ранее «Спартак» и «Зенит» разыграют Суперкубок страны. Матч пройдет уже 18 июля в Нижнем Новгороде. Москвичам предложили выбрать название для новых электричек. Среди предложенных вариантов название птиц, которые обитают в столичных лесах и парках. Напомню, ранее городские поезда уже получили имена «Иволга» и «Ласточка». Для новых составов предложены варианты «Грач», «Скворец», «Королек». Участники голосования также смогут предложить и собственное название. Российская газировка популярна за океаном. Так, в США в мае сильно увеличили закупки газированной воды из России. Импорт сладких напитков вырос 3,5 раза по сравнению с апрелем, а сумма закупок достигла исторического максимума с 2003 года. Раскрыто лучшее время для дневного сна. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 6 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В своем канале на платформе «Макс» он отметил, что на местах падения обломков работают экстренные службы. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как пишет сайт nsn.fm, массированная атака дронов была отражена минувшей ночью в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о том, что силы ПВО уничтожили 25 вражеских беспилотников в Таганроге и 5 районах области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Камчатский вулкан Шевелуч выбросил пепел на высоту 6,5 километров над уровнем моря. Облако распространилось на 42 километра к востоку от вершины. По данным вулканологов, извержение продолжается, сопровождаясь мощной газово-паровой активностью. В северной части купола вулкана растет новый блок лавы. В любое время возможны новые выбросы до 12 километров, что создает угрозу для международных и низколетящих воздушных судов. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из России вырос по состоянию на 5 июля. Он составил 21 миллиард долларов, превысив показатели аналогичного периода прошлого года более чем на четверть. Об этом сообщила начальник управления развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Минсельхоза России Екатерина Фомина. По ее словам, рост говорит об успешной совместной работе в этом направлении на региональном и федеральном уровне. Американские вооруженные силы завершили очередную волну ударов по Ирану. По данным Пентагона, удары были нанесены по иранским командным центрам, объектам ПВО, по пусковым установкам ракет и беспилотников, а также объектам береговой охраны. В сообщении уточняется, что цель атак состоит в том, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать мирным морякам, находящимся на борту коммерческих судов, следующих через Ормузский пролив. Как пишет агентство Интерфакс, Иран со своей стороны ответил ударом по американским авиабазам в Кувейте и Иордании. 3 крупных астрономических события ждут россиян в августе. Все 3 события произойдут в один день, 12 августа. На небе случится парад из 6 планет, полное солнечное затмение, видимое в некоторых регионах, и пик метеорного потока Персеиды, что сделает 12 августа уникальным днем для любителей астрономии. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: пара песні на радіо «Рідних дорог».
1: Филатов и Карас. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: студии «Радио родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. «АвтоВАЗ» представил новые атмосферные бензиновые 16-клапанные моторы. Их объем 1,6 и 1,8 литра. Новые двигатели появятся в моделях «Лада Азимут», «Искра» и «Веста». Первым новый мотор получит кроссовер «Азимут» уже во втором полугодии. Двигатели будут выдавать 120 и 135 лошадиных сил. Интересно, а можно ли такие моторы установить и в «Ладу Гранту»?
1: Можно. А зачем?
0: Диетологи напомнили, что у дневного сна есть ряд преимуществ, если выбрать для него правильное время. Это период с 13 до 15 часов. Спать же рекомендуют эксперты всего 15-20 минут. Так вы повысите концентрацию внимания. Это позволит стать продуктивнее и улучшит ваше настроение. Теперь только осталось договориться с вашим начальником. В Карачаево-Черкесии на свет появились сразу 5 лилигрят. Приятное пополнение случилось в парке «Долина тигров Архыз». Отмечается, что матерью малышей стала лигрица Плюша, отцом белый лев Симба. Напомню, лигры и белые тигры относятся к исчезающим видам. В естественной природе ареалы обитания тигров и львов практически не пересекаются. Поэтому появление котят специалисты называют настоящим чудом. Сколько денег нужно россиянам для богатства? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,4.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область. По данным оперштаба региона, среди пострадавших 2 детей. Уточняется, что мирные жители получили ранения при детонации FPV-дрона в городе Шебекино и при атаке на хутор Церковный Белгородского округа. Пострадавшие доставлены в больницу. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Российские военные нанесли групповой удар по военным объектам в Киеве. Как сообщили в Минобороны, в результате поражены предприятия украинской военной промышленности, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов. Среди других целей – объекты инфраструктуры в портах Одесса и Южной. Кроме того, войска поразили морское судно и быстроходный катер ВСУ. 9 пассажирских поездов задерживаются в пути в связи с восстановительными работами на перегоне Кишредь-Шумково в Пермском крае. Накануне вечером на этом участке произошел сход 6 вагонов и одной секции локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. Как заявили в компании РЖД, пассажиры поездов, следующих с задержкой более 4 часов, будут обеспечены питанием. Тигры, переданные России и Казахстану, начали уверенно охотиться на представителей местной фауны. Как рассказали агентству ТАСС в центре «Амурский тигр», сейчас 4 особи амурских тигров находятся на территории реабилитационного центра. Взрослые тигры, самец и самка, живут в отдельных вольерах, а разнополые тигрята помещены в один вольер. Их учат охотиться на кроликов. Взрослым тиграм, кроме кроликов, вольеры запускают кабанов и оленей. 28 мая президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, завершив переговоры, ознакомились с видеопрезентацией, посвященной судьбе 4 амурских тигров, которых Москва подарила Астане. Издание «Авто.ру» в честь своего 30-летия выпустило книгу «30 лет с автомобилями» и фильм «Взросление вне времени». В проектах показана эволюция отечественного авторынка. Они включают архивные материалы, среди которых обзоры, репортажи и авторские колонки экспертов. В книге объемом 240 страниц также демонстрируют знаковые модели эпох. В создании фильма принимали участие популярные блогеры. Через рассказы о моделях-маркерах своего времени фильм показывает, как менялось отношение к машинам у нескольких поколений российских автомобилистов. Фильм доступен на сервисах YouTube, VK и Rutube. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: каждое доброе утро.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Песня «Седая ночь» стала самой популярной эстрадной композицией у россиян. Об этом сообщают в сервисе «Кион Музыка». Также в топ-5 попали композиции коллектива «Комиссар», «Королева снежная» и «Ты уйдешь». Хит группы «Рок острова», «Ничего не говори» и песня «Чистый лист» коллектива «Нэнси». Обновленный внедорожник «Лада Нива Legend» станет на конвейер уже 20 июля. Цена автомобиля останется примерно на том же уровне, что и у текущей версии модели. Новинка будет иметь внешние отличия от предыдущей – диски нового дизайна и выпирающий горб пластикового дефлектора воздухозаборника на капоте. Сейчас цены на эту модель начинаются от 1 100 000 рублей. Только 4% россиян считают себя богатыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса в ЦИОМ. Чаще других о своем высоком уровне благосостояния заявляли пожилые россияне, те, кто родился до 1947 года. В этой возрастной группе богатыми считают себя 9% опрошенных. В денежном выражении россияне считают богатым человека с ежемесячным доходом в среднем 394 тысячи. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Город Дубна – единственный населенный пункт Московской области, расположенный на берегу реки Волги.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями 15 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Территорию Ярославской области под утро атаковали 19 беспилотников ВСУ. Как сообщил глава региона Михаил Евраев, в результате один человек погиб и четверо пострадали. Им оказана вся необходимая медицинская помощь. В результате ночной атаки беспилотников на Энгельс Саратовской области есть пострадавшие. По данным прокуратуры региона, в городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Между тем, вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в портах Одесской области, Южной и Одесса. В порту Одесса поражены 5 резервуаров горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ, сообщили в Минобороны. Помимо этого, в Киеве удар был нанесен по предприятию, на котором собирают и хранят ударные беспилотники большой дальности. Центр избиркома России за первый месяц кампании по выборам депутатов Госдумы не получил ни одной жалобы. Об этом сообщила член ЦИК Людмила Маркина. В интервью агентству ТАСС она уточнила, что граждане направляют в ЦИК обращения информационного характера. Они касаются разъяснения избирательного законодательства, поиска избирательного участка и других вопросов. По словам Маркиной, сейчас завершился этап выдвижения партиями федеральных списков и кандидатов по одномандатным округам, а также самовыдвиженцев. Следующим этапом кампании станет принятие решений о регистрации кандидатов и партийных списков. Лихорадка Эбола является очень опасной инфекцией, но она никогда не станет причиной новой пандемии. В этом уверен врач Геннадий Онищенко. В интервью РИА Новости академик заявил, что против Эболы уже сделали вакцину. В мае этого года Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. На аукционе Сотбис в Нью-Йорке продан уникальный флаг СССР. Астронавт Базз Олдрин в июне 1969 года брал его с собой в полет миссии «Аполлон-11». В результате этот советский флаг побывал на Луне. Известно, что лот был выставлен семьей Олдрина. По словам астронавта, он взял с собой советский флаг в рамках жеста доброй воли и в знак того, что высадка на Луну была достижением всего человечества, а не только США. По результатам торгов флаг был продан за 80 тысяч долларов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Твои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: любовь.
1: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
0: Я

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Песня Натали «Облака» – яркий пример, как музыка 90-х начинает новую жизнь. Певица Натали отмечает, что «Облака» – это одна из любимых ее песен, и она всю карьеру исполняет ее на городских праздниках, концертах и частных вечеринках. А появились наши «Облака» в 1999-м. Композиция вошла в 4-й студийный альбом певицы под названием «Считалочка». Исполнительница уже была достаточно известна благодаря хиту 1998-го «Ветер с моря дул». И вот оперативно подоспела новая хитовая песня.
1: А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди издалека.
0: Ну а новому витку популярности и сама Натали, ее песни «Облака» обязаны казакам. Да-да, вы не ослышались. «Казаки делают хиты». Так называется музыкальный проект, который был основан в 2024-м. Он представляет собой сочетание современных аранжировок и традиционного казачьего хорового пения. И они делают кавер-версии различных известных композиций. И вот особенно нашей публике понравилась их версия песни «Натали». Уважаемые слушатели, а какая песня вам нравится больше? Оригинал или кавер?
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Бог, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» — лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. За один день мы моргаем более 10 тысяч раз. Но для чего же этот, на первый взгляд, бесполезный процесс заложен в человеческом организме? Моргание – настоящая суперспособность наших глаз. Обычно это происходит за десятую долю секунды. Эксперты сравнивают это с тем, как автомобильные дворники очищают лобовое стекло автомобиля. Вот так же и веки очищают поверхность наших глаз. Когда мы моргаем, тонкий слой масла, слизи и воды равномерно распределяется по поверхности глаз. Это сохраняет их влажными и предотвращает сухость. Моргание также служит защитным механизмом. Оно помогает защитить наши глаза от вредных частиц, таких как пыль или грязь. Но на этом не все. Оказывается, моргание – это еще и краткий перерыв для мозга. Исследования показывают, что во время моргания наблюдается небольшое изменение в его активности. Это помогает освежить внимание и облегчает возвращение к концентрации. Но почему же мы не замечаем темноту, когда моргаем? Удивительно, но мозг заполняет пробел. Он удерживает в памяти последнее увиденное изображение и плавно продолжает визуальный поток.
0: Очень полезная передача.
2: Город Пятигорск получил свое название по имени горы Бештау, что значит «пять гор», «пять вершин».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и группы «Непара». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны. Нету

0: Qui Woody.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Об этом сообщил официальный представитель СКР Светлана Петренко. По данным следствия, накануне в Энергодаре украинский квадрокоптер атаковал легковой автомобиль. В результате погибли водитель и находившийся в салоне главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев. Также пострадал еще один пассажир, работник станции. 3 района Крыма обесточены в результате атак ВСУ. Как уточнили в компании «Крымэнерго», наиболее пострадавшими стали населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов. Отмечается, что в сложившейся обстановке информировать население о времени подачи электроэнергии не представляется возможным. На фоне отключений часть населенных пунктов в Северной, Северо-Западной и Центральной части Крыма осталась без воды. Министр обороны проинспектировал группировку войск «Центр». Как сообщило российское военное ведомство, Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Порывы ветра от смерча повредили 3 дома в Башкирии. По данным регионального главка МЧС, смерч возник у села Ильчина Учалинского района. Местные жители опубликовали видео, на котором видно, как ветер поднимает к небу части крыш домов, хозпостроек и заборы. Пострадавших нет. Специалисты оценивают ущерб и планируют восстановительные работы. Отказ от ЕГЭ по обществознанию не обсуждается. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. В беседе с РИА Новости он отметил, что речи об этом не идет, так как для ряда специальностей, например, юриспруденции и права, обществознание является одним из базовых предметов, который нужен для поступления. Ранее Минпросвещение сообщило, что с этого года обществознание будет преподаваться только для учеников с 9 по 11 классы. Рабочие контакты глав Роскосмоса и НАСА говорят о перспективах сотрудничества между Россией и США. В этом уверен начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко. В беседе с агентством ТАСС он отметил, что у Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана хорошие взаимоотношения. Они очень плотно общались между собой на днях на Байконуре. Главы Роскосмоса и НАСА 14 июля провели рабочую встречу на космодроме в рамках проводов международного экипажа корабля «Союз МС-29». По итогам встречи Баканов заявил, что Айзекман является очень порядочным и смелым человеком, а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Здравствуйте, мы группа «Балаган Лимитед».
3: Всем привет, я Александр Айвазов.
4: Всем привет, это Татьяна Буланова.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».
5: Даже в зеркале разбитом над осколками склоняясь в отражении.

летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лапша быстрого приготовления – мировой хит быстрого перекуса. Но где же ее родина? И сходу ответ – Япония. Основателем продукта считается Момофуку Андо, предприниматель тайваньского происхождения. В послевоенные годы в Японии возник продовольственный кризис. Андо поставил перед собой задачу создать вкусную и доступную в приготовлении еду, которой можно было бы накормить страну. И вот новый продукт дебютировал в конце лета 1958-го. Удивительно, но первый год лапша была дорогой и считалась чуть ли не деликатесом. Но уже вскоре цена на нее заметно снизилась. Отмечу, что во времена китайской династии Цин в 17-18 веках существовала практика обжаривания лапши в масле с последующей сушкой. Этот способ и стал основой для будущих разработок. Андо разработал метод, при котором вареную лапшу обжаривали в масле. Это позволяло удалить влагу, создать пористую структуру и обеспечить длительное хранение продукта. В начале 70-х годов 20 века была представлена лапша в пластиковом стакане. Ее можно было заваривать прямо в упаковке. Этот формат и стал стандартом для отрасли. И спустя более чем полвека в разных странах мира можно купить подобную продукцию.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Иногда от представителя молодого поколения вы можете услышать возглас «чиназес». Что же скрывается за этим словом? Итак, в молодежном сленге «чиназес» используется для выражения одобрения, удовлетворения или радости. «Чиназес» по сути синоним таких слов, как «круто», «кайф» или «классно». Довольно часто оно употребляется в ситуациях, когда что-то получилось хорошо или выглядит привлекательно. Слово произносится с акцентом на второй слог. При этом его следует растягивать. Правильная интонация звучит как «чиназес», где ударение падает на «а» в середине слова. Довольно часто молодежь добавляет к слову «сюда», как бы усиливая эффект.
2: «Чиназес».
3: Сюда.
1: И хотя это мемное слово еще не вошло в официальные словари, но в последние годы оно уже было в списке самых популярных молодежных слов. И это лишний раз свидетельствует о его актуальности и значительном влиянии на молодежную культуру. И слово используют теперь не только молодые люди. Поэтому, когда вам в следующий раз придет СМС о зачислении зарплаты, можете смело произнести. Ну, вы поняли, что.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
4: Ямбург. Старое название города Кингисепп.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: Он, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Верховная Рада назначила главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого премьером Украины. За это решение проголосовали 289 депутатов. Парламент 14 июля уволил Юлию Свириденко с поста премьера, что повлекло отставку всего правительства. Она пробыла на этой должности менее года. Как выяснило агентство РИА Новости, изучив ежегодную декларацию Корецкого, он записал все свои машины и несколько компаний на жену и, предположительно, ее дочь. Между тем, в Кремле уже прокомментировали новое назначение. Общаясь с журналистами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что несмотря на то, что в структуре киевского режима происходят какие-то изменения, для России остается важным обеспечение собственных интересов в урегулировании ситуации на Украине. Банк России с 1 января 2027 года возобновит публикацию данных о структуре собственности финансовых организаций. Однако будет раскрывать их через набор критериев в обезличенном виде. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. Новый подход позволит рынку получать необходимые сведения и не увеличивать санкционные риски для его участников. Изменения касаются раскрытия информации о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых, управляющих и микрофинансовых компаниях. Подъем уровней воды в реках и исход селей в горах прогнозируется на территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Об этом со ссылкой на данные гидрометцентра предупреждает МЧС России. Отмечается, что из-за ливней с грозами и градом, а также сильного ветра, существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения, обрывами линий связи и электропередачи и затруднением движения транспорта. Землетрясение магнитудой 4 произошло в Новосибирской области. Его эпицентр располагался недалеко от угольных разрезов в районе деревни Харина, Усть-Чемского сельсовета в Искитимском районе. Как отметил глава Алтая-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН Алексей Яманов, насколько землетрясение связано с добычей полезных ископаемых, это вопрос отдельных исследований. При этом в беседе с РИА Новости ученый уточнил, что за последние 10-15 лет в этом районе наблюдалась целая серии сейсмо-событий. Объем импорта косметики из Республики Корея в Россию в июне достиг максимальных значений с 2000 года. Об этом свидетельствуют данные Корейской таможенной службы. В июне в Россию везли косметику почти на 49 миллионов долларов. Это на 73% больше, чем в прошлом году. Россия оказалась на 7-м месте среди импортеров косметики из Республики Корея. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: первое место.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть.
2: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Я

0: родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Песня Натали «Облака» – яркий пример, как музыка 90-х начинает новую жизнь. Певица Натали отмечает, что «Облака» – это одна из любимых ее песен, и она всю карьеру исполняет ее на городских праздниках, концертах и частных вечеринках. А появились наши «Облака» в 1999-м. Композиция вошла в 4-й студийный альбом певицы под названием «Считалочка». Исполнительница уже была достаточно известна благодаря хиту 1998-го «Ветер с моря дул». И вот оперативно подоспела новая хитовая песня.
1: А облака летят, как лебеди, летят, как лебеди издалека.
0: Ну а новому витку популярности и сама Натали, ее песня «Облака» обязаны казакам. Да-да, вы не ослышались. «Казаки делают хиты». Так называется музыкальный проект, который был основан в 2024-м. Он представляет собой сочетание современных аранжировок и традиционного казачьего хорового пения. И они делают кавер-версии различных известных композиций. И вот особенно нашей публике понравилась их версия песни Натали. Уважаемые слушатели, а какая песня вам нравится больше? Оригинал или кавер?
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В городе Гороховце проводится «Вертикаль» – большой фестиваль, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Родных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Мессенджер Макс, соцсеть ВК и Одноклассники удалили из Google Play. Приложение теперь невозможно официально поставить на смартфоны на операционной системе Android. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Добавлю, в начале июня Макс удалили из App Store. Через несколько недель из магазина также пропали несколько приложений ВК. Дзен, ВК-видео, ВК-мессенджер, музыка, знакомства и Одноклассники. В Apple объяснили решение санкционными правилами. Решение о субсидировании закупок топлива для Крыма принято. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он рассчитывает, что к понедельнику этот вопрос будет решен окончательно. По словам главы республики, все необходимые поручения уже даны вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Президент Владимир Путин на прошлой неделе провел совещание с правительством, в рамках которого в том числе обсуждался вопрос обеспечения Крыма и Севастополя топливом. Глава государства призвал быстрее принять решение по субсидированию закупок топлива для Крыма. Сотрудничество России и Китая служит образцом межгосударственного общения на началах равенства и обоюдной выгоды. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как отметил глава МИДа, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и превышает 200 миллиардов долларов. Взаимодействие в энергетической сфере носит стратегический характер, добавил Лавров. Жительницу Геленджика суд приговорил 4,5 годам колонии за истязание приемных детей. С 2011 по 2017 год женщина жила в Челябинской области и истязала 8 девочек в возрасте от 5 до 15 лет. После переезда на Кубань она издевалась уже над 12 детьми в возрасте от 3 до 17 лет. Женщина избивала детей, подвергала их жестоким и унижающим наказаниям, ограничивала в питании и оскорбляла. Трудоголизм назвали способом справиться со стрессом. Как рассказала НСН-психолог Полина Токарева, от этого не стоит пытаться излечиться, это не болезнь. По ее словам, полное погружение в работу – это способ справиться с тревогой. Зачастую трудоголики – неуверенные в себе люди, которые находят в работе компенсацию, утверждает психолог. На аукционе Сотбис продали флаг Советского Союза, побывавший на Луне. Его купили за 102 тысячи долларов. В 1969 году американский астронавт Бас Олдрин взял в полет на Луну флаги США, штатов Техас и Нью-Джерси и флаг СССР. В состав флота также вошло написанное астронавтом письмо. В нем, в частности, говорится, что поднятие этого флага было жестом доброй воли между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, а также демонстрацией того, что Аполлон-11 — это достижение человечества, выходящее за рамки национальных границ. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. За один день мы моргаем более 10 тысяч раз. Но для чего же этот, на первый взгляд, бесполезный процесс заложен в человеческом организме? Моргание – настоящая суперспособность наших глаз. Обычно это происходит за десятую долю секунды. Эксперты сравнивают это с тем, как автомобильные дворники очищают лобовое стекло автомобиля. Вот так же и веки очищают поверхность наших глаз. Когда мы моргаем, тонкий слой масла, слизи и воды равномерно распределяется по поверхности глаз. Это сохраняет их влажными и предотвращает сухость. Моргание также служит защитным механизмом. Оно помогает защитить наши глаза от вредных частиц, таких как пыль или грязь. Но на этом не все. Оказывается, моргание – это еще и краткий перерыв для мозга. Исследования показывают, что во время моргания наблюдается небольшое изменение в его активности. Это помогает освежить внимание и облегчает возвращение к концентрации. Но почему же мы не замечаем темноту, когда моргаем? Удивительно, но мозг заполняет пробел. Он удерживает в памяти последнее увиденное изображение и плавно продолжает визуальный поток.
0: Очень полезная передача.
2: Кексгольм – так раньше назывался город Приозерск.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Лапша быстрого приготовления – мировой хит быстрого перекуса. Но где же ее родина? И сходу ответ – Япония. Основателем продукта считается Момофуку Андо, предприниматель тайваньского происхождения. В послевоенные годы в Японии возник продовольственный кризис. Андо поставил перед собой задачу создать вкусную и доступную в приготовлении еду, которой можно было бы накормить страну. И вот новый продукт дебютировал в конце лета 1958-го. Удивительно, но первый год лапша была дорогой и считалась чуть ли не деликатесом. Но уже вскоре цена на нее заметно снизилась. Отмечу, что во времена китайской династии Цин в 17-18 веках существовала практика обжаривания лапши в масле с последующей сушкой. Этот способ и стал основой для будущих разработок. Андо разработал метод, при котором вареную лапшу обжаривали в масле. Это позволяло удалить влагу, создать пористую структуру и обеспечить длительное хранение

0: отрасли. И спустя более чем полвека в разных странах мира можно купить подобную продукцию.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Города Кольчугино назван сплав «Кольчуг-алюминий», из которого был изготовлен первый отечественный металлический самолет «Ант-2».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».
2: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил директор театра Моссовета Алексей Черепнев.
1: Авторские новости.
2: Поклонники рок-музыки в выходные увидят в Москве сразу несколько ярких выступлений. Группа «Алиса» даст в столице 2 концерта. Фанатов также порадуют Вадим Самойлов и Найк Борзов. А Леонид Агутин соберет «Лужники». В Санкт-Петербурге выступит «Князь» и «Калинов мост». Чаев отправится в Ставрополь, в Ижевск, а Чиж с компанией порадует фанатов в городе Чормос в Пермском крае. Ну а Алексей Черепнев рассказал о классике рока на сцене театра Моссовета в спектакле «Иисус Христос. Суперзвезда».
3: У нас с большим успехом уже вот 35 лет идет «Иисус Христос. Суперзвезда». На мой взгляд, это уже признанная классика рока, спектакль, который воспитал уже много-много поколений тех людей, кто приходят к нам в театр Моссовета посмотреть его. Если раньше это были какие-то молодые люди, сейчас у этих молодых людей выросли дети, и уже отцы и мамы приводят детей и внуков порой.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Чайкин» в театре «Современник» и «Загадочные вариации» в театре «Ермоловой». Театралы Петербурга выбрали палату номер 6, а Алексей Черепнев рассказал о самых ярких постановках прошлого сезона в театре Моссовета и пригласил 12 сентября на премьеру «Ревизора» в постановке Евгения Марчелли.
4: Наш сезон был богат на премьеры, и заканчивается он премьерами. Мы начали со спектакля «Макбет» Андрея Сергеевича Кончаловского, продолжили «Тремя мушкетерами» в Марчелли. К финалу сезона на большой сцене мы выпустили «Чайку». На малой сцене вышли спектакли «Последний роман», «Москвички», «Сказка о рыбаке и рыбке». И сейчас мы готовимся к премьере сентября спектаклю «Ревизор» Евгения Жозефовича Марчелли. Это будет новое прочтение классического произведения.
1: Авторские новости.
2: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет вторая часть комедии «На деревне дедушки» с Юрием Стояновым. Алексей Черепнев отметил, что спектакли по мотивам известных фильмов, как правило, не являются копированием, и привел в пример «Трех мушкетеров», которые можно увидеть в эти выходные в театре Моссовета.
3: Да, где-то появляются вещи по мотивам каких-то фильмов. Но в 90% случаев они как-то переосмысляются, они просто копируются. Конечно, невозможно сделать копию того, что уже было. Невозможно переиграть Боярского в «Трех мушкетерах». Можно создать только своих трех мушкетеров и создать образ своего Д'Артаньяна, который будет любим зрителям, как мы сделали в спектакле «Три мушкетера».
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
1: Национальная служба новостей представляет «Авторские новости».

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Иногда от представителя молодого поколения вы можете услышать возглас «чиназес». Что же скрывается за этим словом? Итак, в молодежном сленге «чиназес» используется для выражения одобрения, удовлетворения или радости. «Чиназес» по сути синоним таких слов, как «круто», «кайф» или «классно». Довольно часто оно употребляется в ситуациях, когда что-то получилось хорошо или выглядит привлекательно. Слово произносится с акцентом на второй слог. При этом его следует растягивать. Правильная интонация звучит как «чиназес», где ударение падает на «а» в середине слова. Довольно часто молодежь добавляет к слову «сюда», как бы усиливая эффект.
3: «Чиназес».
4: Сюда.
3: Сюда.
2: И хотя это мемное слово еще не вошло в официальные словари, но в последние годы оно уже было в списке самых популярных молодежных слов. И это лишний раз свидетельствует о его актуальности и значительном влиянии на молодежную культуру. И слово используют теперь не только молодые люди. Поэтому, когда вам в следующий раз придет СМС о зачислении зарплаты, можете смело произнести. Ну, вы поняли, что.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед». Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Севастополь вводит меры поддержки для бизнеса. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, работать в условиях логистических сложностей и инфраструктурных ограничений сейчас сложно. Поэтому сегодня на заседании правительства Севастополя был принят пакет дополнительных мер поддержки предпринимателей. В частности, по словам губернатора, с 1 июля по 30 сентября снижена арендная плата на 75% для тех, кто арендует у города землю и помещения. Речь идет о предприятиях отраслей торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания и транспортной сферы. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Россия и Украина обменялись телами погибших военных. Киев получил 501 тело, а Москва – 31, рассказал РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралеев. Аналогичную информацию передает белорусское агентство «Белта». Уточняется, что обмен прошел в приграничье Беларуси. Сотрудничество России и Китая служит образцом межгосударственного общения на началах равенства и обоюдной выгоды. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как отметил глава МИДа, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и превышает 200 миллиардов долларов. Взаимодействие в энергетической сфере носит стратегический характер, добавил Лавров. Минцифра заявила о снижении числа киберпреступлений почти на треть с начала года. Подобных атак было зафиксировано около 250 тысяч, сообщает пресс-служба Минцифры со ссылкой на данные МВД. Ведомство связывает снижение активности киберпреступников с принятием в прошлом году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». Также, по данным Минцифры, этому способствовала возможность установить самозапрет на кредиты. Кроме того, микрофинансовые организации теперь обязаны проверять биометрию при выдаче кредитов. Власти Черногории могут ввести визы для граждан России и Беларуси с 1 октября. Об этом сообщило местное издание «ДАН» со ссылкой на источник. Объясняется это намерением страны вступить в Евросоюз в 2028 году. Также планируется ввести визовый режим с Турцией, Китаем, Катаром и Арабскими Эмиратами. Сейчас российские граждане могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Неопубликованные песни Дэвида Боуи выйдут в свет в сентябре. Как сообщает «Гардиан», будут выпущены ранее не издававшиеся записи музыканта 1965 года, сделанные в период его становления в Лондоне в бурные 60-е годы под псевдонимом Дэвид Джонс. В 66-м году Боуи изменил псевдоним, чтобы избежать путаницы с вокалистом группы «Манкис» Дэвид Джонсом. Также в записи треков принял участие будущий гитарист группы Led Zeppelin Джимми Пейдж. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Григория Лепса. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Оренбургские власти попросили Федеральную антимонопольную службу проверить резко подскочившие цены на топливо на ряде АЗС. Проверка должна установить, были ли обоснованы изменения оптовых и розничных цен. Правительство отметили, что, несмотря на ситуацию на топливном рынке, в регионе сохраняются одни из самых низких цен в Приволжском федеральном округе. По стоимости бензина Оренбургская область занимает третье место в округе, по ценам на дизтопливо четвертое. Власти Венгрии инициировали расследование контактов экс-министра иностранных дел страны Петра Сиярта с Россией. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петр Мадьяр. По словам политика, пока он не готов раскрывать подробности разбирательства. Мадьяр пояснил, что в деле фигурируют многочисленные документы, содержащие государственные секреты и касающиеся внешней политики. Он пообещал поделиться конкретной информацией, как только она появится. Иран назвал недвижимость Дональда Трампа в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии законной целью для ударов. Об этом сообщает пресс-служба КСИР. Речь идет о нескольких гольф-клубах и небоскребах, принадлежащих президенту США. В начале июля США и Иран возобновили активные боевые действия. Переговоры об окончательном мирном урегулировании фактически сорвались. С того момента Белый дом несколько раз получал информацию о планирующемся покушении на Трампа. Международный олимпийский комитет не изменит позицию по допуску россиян из-за угроз Евросоюза прекратить финансирование. Об этом Рейтер рассказал представитель комитета. На прошлой неделе исполком МОК отменил рекомендацию, ограничивающую участие российских спортсменов в международных соревнованиях. Также было восстановлено членство Олимпийского комитета России. В ответ Эстония и еще 8 европейских стран потребовали прекратить финансирование спортивных организаций, допустивших россиян к турнирам. Экс-главу модельного агентства Elite Model Management обвиняют в изнасилованиях и контрабанде людей. В своих исках 6 бывших моделей утверждают, что Жераль Мари совершил преступление в 80-х и 90-х годах, когда некоторые из них были еще несовершеннолетними, сообщает Le Monde. 76-летняя Мари одно время был женат на модели Линде Евангелисте и дружила с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном. Он настаивает на своей невиновности. Прооснователи театра кошек Юрия Куклачева решили снять байопик. Сын артиста Дмитрий Куклачев рассказал НСН, что в жизни его отца было множество увлекательных моментов, которые могут войти в фильм.
3: Возникла идея сделать фильм биографически про отца. У него было очень много историй, ситуаций, которые хотелось бы осветить, потому что практически он прошел всю эпоху, начиная от Советского Союза, заканчивая его развалом и уже новой России. Человек-легенда – это человек, который у всех на слуху, все его знают, все его любят.
2: Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: глаза.
1: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
3: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Зеленского.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: На гербе Нижнего Новгорода изображен олень. Хотя на самом деле оленей в нижегородских лесах не водятся. Водятся лоси.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9.

0: Я скучаю,
1: я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Леонида Агутина в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Тамбовской области со следующей недели вводят продажу бензина по схеме «Чет-нечет». Временные лимиты на АЗС власти объяснили борьбой с очередями. Как сообщил губернатор Евгений Первышов, такое решение было принято оперштабом по итогам опроса жителей на портале госуслуги. Инициативу ввести график продажи в зависимости от госномера автомобиля поддержали свыше 80% проголосовавших. Лимит заправки в одну машину – 30 литров. Признаки использования ИИ встречаются в России в каждой третьей студенческой работе, проверенной во втором квартале года. Это выяснила компания «Антиплагиат», которая разрабатывает новую систему проверки заимствований ИИ. Чаще всего тексты с элементами генерации встречаются в таких направлениях, как искусствоведение, СМИ и массовые коммуникации, компьютерные и информационные науки, медицинские технологии, политологические науки. В российском квасе обнаружили коктейли из синтетических подсластителей, сильный дрожжевой привкус и лишний спирт. Эксперты Роскачества нашли в составе кваса «Желтая бочка» и «Моя цена» сразу три сильных подсластителя. Специалисты говорят, что подобная смесь позволяет производителям использовать меньше обычного сахара и таким образом не попасть под акциз на сахаросодержащие напитки. Однако у чувствительных людей эти компоненты могут вызвать аллергическую реакцию. Кроме того, в напитках брендов «Зеленая линия» и «Царские припасы» зафиксировали превышение допустимой доли этилового спирта. Аргентинские футболисты должны понести наказание за политические баннеры, рассказал НСН советник министра спорта России, телеведущий Дмитрий Губерниев.
3: В любом случае, команда будет наказана, я думаю. Все же говорят, что спорт не политики, но видите, сами болельщики его вмешивают. Очень напрасно все это. Теперь посмотрим, как отреагирует ФИФА, потому что, ну, за это в любом случае наказание внести. Какое? Надо смотреть регламент.
2: ФИФА заявила, что не станет наказывать аргентинцев до завершения чемпионата мира. В полуфинале сборная Аргентины со счетом 2-1 победила команду Англии. После игры болельщики передали футболистам плакат с надписью «Мальвинские острова принадлежат Аргентине». Архипелаг, больше известный как Фолклендские острова, является британской заморской территорией. Споры о его принадлежности ведутся с 19 века. В 1982 году аргентинцы предприняли неудачную попытку захватить острова, а в 2013-м 99,8% избирателей на референдуме высказали за сохранение их статуса. Певец Григорий Лепс посочувствовал тем, кто умудряется кормить свои семьи с доходом 200-300 тысяч рублей в месяц. В одном из интервью артист сказал, что у большинства россиян семейный доход составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Напомню, что средняя зарплата в стране 109 тысяч, а более точно отражающая ситуацию медианная – около 60 тысяч. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. radio.nsn – с нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Александр Иванов. «Ночь».

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: На улице города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1

радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерии и Авраама Руссо. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Дагестане пассажирский поезд «Дербент» в Москву столкнулся с КАМАЗом. Водитель грузовика был госпитализирован. Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. Махачкалинский следственный отдел на транспорте разбирается в причинах аварии. Схода подвижного состава не произошло. Поезд отправился далее по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло. Более 40 приусадебных участков и один жилой дом оказались потоплены после продолжительных ливней в Пермском крае. Об этом сообщил краевой МЧС. Почти непрекращающиеся дожди и разной интенсивности в Перми идут последние 4 дня. В четверг пермский мэр Эдуард Соснин рассказал, что в городе за сутки во время мощного ливня выпало более 70 миллиметров осадков, что составляет месячную норму. МЧС проводит постоянный мониторинг паводковой обстановки. Власти подготовили для населения пункты временного размещения. Сильные дожди ожидаются в крае и в пятницу. Сотрудничество России и Китая служит образцом межгосударственного общения на началах равенства и обоюдной выгоды. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как отметил глава МИДа, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и превышает 200 миллиардов долларов. Взаимодействие в энергетической сфере носит стратегический характер, добавил Лавров. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН не поверил, что Госдума отменит 30 бесполезных штрафов.
3: До тех пор, пока у нас не заработает электронный вариант прав, это вообще нереально отменить штраф. Тогда вообще просто все будут себя вольно вести. А как проверять? У нас пока это не работает. Про пешеходов я вообще молчу. Тут, наоборот, надо ужесточать контроль и ужесточать штраф, потому что во многих городах пешеходы ведут себя как будто не в запасе 10 жизней. Вы не забывайте, что выборы скоро. Народ пиарится активно. Любые инициативы, которые сопряжены с уменьшением поступлений в бюджет, они блокируются.
2: Как передает агентство Prime, в России предлагают отменить 28 штрафов. Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект. Например, для водителей предлагается упразднить наказание за забытые дома права или ОСАГО, если они есть в базе, а также за безопасную тонировку стекол. Пешеходу планируется освободить от штрафов за переход дороги в неположенном месте. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовался на съемках фильма «Звездные войны», был продан почти за 4 миллиона долларов на торгах в США. Об этом сообщил журнал «Голливудский репортер». Как отметило издание, меч послужил реквизитом в известной сцене схватки между Скайуокером и Дартом Вейдером в картине «Звездные войны», эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», вышедший в 1980 году. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето – радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Ставрополь является одним из самых крупных городов на Северном Кавказе.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Ирина Аллегрова, императрица.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.
2: Национальная служба новостей совместно с билетным оператором кассир.ру представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил директор театра Моссовета Алексей Черепнев.
1: Авторские новости.
2: Поклонники рок-музыки в выходные увидят в Москве сразу несколько ярких выступлений. Группа «Алиса» даст в столице 2 концерта. Фанатов также порадуют Вадим Самойлов и Найк Борзов. А Леонид Агутин соберет «Лужники». В Санкт-Петербурге выступит «Князь» и «Калинов мост». Чаев отправится в Ставрополь. Ураган в Ижевск, а Чиж с компанией порадует фанатов в городе Чормос в Пермском крае. Ну, а Алексей Черепнев рассказал о классике рока на сцене театра Моссовета. Спектакли «Иисус Христос. Суперзвезда».
3: У нас с большим успехом уже вот 35 лет идет «Иисус Христос. Суперзвезда». На мой взгляд, это уже признанная классика рока. Спектакль, который воспитал уже много-много поколений тех людей, кто приходят к нам в театр Моссовета посмотреть его. Если раньше это были какие-то молодые люди, сейчас у этих молодых людей выросли дети, и уже отцы и мамы приводят детей и внуков порой.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Чайкин» в театре «Современник» и «Загадочные вариации» в театре «Ермоловой». Театралы Петербурга выбрали палату номер 6, а Алексей Черепнев рассказал о самых ярких постановках прошлого сезона в театре Моссовета и пригласил 12 сентября на премьеру «Ревизора» в постановке Евгения Марчелли.
4: Наш сезон был богат на премьеры, и заканчивается он премьерами. Мы начали со спектакля «Макбет» Андрея Сергеевича Кончаловского, продолжили «Тремя мушкетерами» в Марчелли. К финалу сезона на большой сцене мы выпустили «Чайку». На малой сцене вышли спектакли «Последний роман», «Москвички», «Сказка о рыбаке и рыбке». И сейчас мы готовимся к премьере сентября спектаклю «Ревизор» Евгения Жозефовича Марчелли. Это будет новое прочтение классического произведения.
1: Авторские новости.
2: Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой будет вторая часть комедии «На деревне дедушки» с Юрием Стояновым. Алексей Черепнев отметил, что спектакли по мотивам известных фильмов, как правило, не являются копированием, и привел в пример трех мушкетеров, которые можно увидеть в эти выходные в театре Моссовета.
3: Да, где-то появляются вещи по мотивам каких-то фильмов. Но в 90% случаев они как-то переосмысляются, они просто копируются. Конечно, невозможно сделать копию того, что уже было. Невозможно переиграть Боярского в «Трех мушкетерах». Можно создать только своих трех мушкетеров и создать образ своего Д'Артаньяна, который будет любим зрителем. Как мы сделали в спектакле «Три мушкетера».
2: Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости –

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ульяновск расположен на Приволжской возвышенности и виден издалека, о чем в 1898 году среди бурлаков была распространена поговорка «Симбирск видим, да 7 дней до него идем».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Стаса Пьехи. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Дагестане пассажирский поезд «Дербент» в Москву столкнулся с КАМАЗом. Водитель грузовика был госпитализирован. Среди пассажиров и локомотивной бригады пострадавших нет. Махачкалинский следственный отдел на транспорте разбирается в причинах аварии. Схода подвижного состава не произошло. Поезд отправился далее по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло. Более 40 приусадебных участков и один жилой дом оказались потоплены после продолжительных ливней в Пермском крае. Об этом сообщил краевой МЧС. Почти непрекращающиеся дожди и разной интенсивности в Перми идут последние 4 дня. В четверг пермский мэр Эдуард Соснин рассказал, что в городе за сутки во время мощного ливня выпало более 70 миллиметров осадков, что составляет месячную норму. МЧС проводит постоянный мониторинг паводковой обстановки. Власти подготовили для населения пункты временного размещения. Сильные дожди ожидаются в крае и в пятницу. Сотрудничество России и Китая служит образцом межгосударственного общения на началах равенства и обоюдной выгоды. Такую оценку дал министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Как отметил глава МИДа, товарооборот между странами за четверть века вырос в 30 раз и превышает 200 миллиардов долларов. Взаимодействие в энергетической сфере носит стратегический характер, добавил Лавров. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с НСН не поверил, что Госдума отменит 30 бесполезных штрафов.
3: До тех пор, пока у нас не заработает электронный вариант прав, это вообще нереально отменить штраф. Тогда вообще просто все будут себя вольно вести. А как проверять? У нас пока это не работает. Про пешеходов я вообще молчу. Тут, наоборот, надо ужесточать контроль и ужесточать штраф, потому что во многих городах пешеходы ведут себя как будто не в запасе 10 жизней. Вы не забывайте, что выборы скоро. Народ пиарится активно. Любые инициативы, которые сопряжены с уменьшением поступлений в бюджет, они блокируются.
2: Как передает агентство «Прайм», в России предлагают отменить 28 штрафов. Депутаты уже подготовили соответствующий законопроект. Например, для водителей предлагается упразднить наказание за забытые дома права или ОСАГО, если они есть в базе, а также за безопасную тонировку стекол. Пешеходу планируется освободить от штрафов за переход дороги в неположенном месте. Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, который использовался на съемках фильма «Звездные войны», был продан почти за 4 миллиона долларов на торгах в США. Об этом сообщил журнал «Голливудский репортер». Как отметило издание, меч послужил реквизитом в известной сцене схватки между Скайуокером и Дартом Вейдером в картине «Звездные войны», эпизод 5 «Империя наносит ответный удар», вышедший в 1980 году. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 39». 2006 год.
1: Диджей Грув и Алиса Фрейндлих. Погода. Погода.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.
4: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог. Пусть.

0: Номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Самым популярным брендом города Петрозаводска остаются калитки. Особые пирожки по традиционным рецептам.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Айова, улыбайся!

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Серебро». Перепутала.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 94,9.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита из караоке в одном миксе.